0: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет! Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее. Я знаю.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам говорят, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!
3: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области рассказали о редких именах новорожденных. В детских садах России стартовал проект «Орлята дошколята». Ученые назвали число китов в Охотском море. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В августе в Костромской области зарегистрировали по одному ребенку с именами Алла и Анатолий, пишет московский комсомолец. Оба имени в последние годы в регионе встречаются редко. Аллу выбирают примерно 2-3 раза в год, а Анатолия около 5. Специалисты ЗАГС напомнили историю этих имен. У Аллы несколько версий происхождения. Согласно греческой традиции, оно носит значение другая, в готской мастерица, а арабская версия связывает имя с богиней Аллат. Анатолий же имя греческое от слова Анатолия, что переводится как восток или восточный. В детских садах России стартовал проект «Орлята дошколята», пишет «Известия». Его цель – создать единое воспитательное пространство и познакомить малышей с традиционными духовно-нравственными ценностями. Проект уже охватил больше 18 тысяч детских садов по всей стране. В этом году запланировано 18 мероприятий. Они помогут объединить воспитателей, детей и всех, кто участвует в образовательном процессе. Проект обещает быть не только полезным, но и по-настоящему интересным. Численность популяции гренландских китов в Охотском море не превышает 400 особей. Для их учета ученые используют снимки с беспилотников, пишут РИА Новости. Охотоморская популяция – это изолированная группа, которая не смешивается с другими китами и весь жизненный цикл проводит в российских водах. В начале этого года вышел первый в России каталог этих китов. В него вошли более 300 особей, которых опознали по фотографиям. Кроме того, гренландский кит входит в перечень приоритетных животных. В этом списке также амурский тигр, белый медведь, дрофа, зубр, дальневосточный и передний азиатский леопарды, лошадь Пржевальского, снежный барс и серый кит. Все они под особой защитой. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 23 сентября. Отмечается день рождения поисковой системы Яндекс. Ну, покажите мне человека, который ей не пользовался. День чайных драконов из странненького. А еще, знаете ли, вот есть такой день синдрома беспокойных ног. Это когда ты вечером лежишь, тебе спать надо, а у тебя вот прямо крутит и крутит, как будто бы на дискотеку хочется идти. Но мы сегодня решили отметить день рождения жевательной резинки.
1: Современная жвачка состоит из резиновой основы, подсластителей, сиропов, ароматизаторов и добавок. Но так было не всегда. Известно, что еще древние греки жевали смолу. Смолу мастикового дерева для освежения дыхания и очистки зубов от остатков пищи. У них, кстати, до сих пор есть такой застольный напиток, так и называется мастика с характерным лакричным ароматом. Ну, на любителя, конечно. Племена майя в Южной Америке использовали в качестве жевательной резинки застывший сок гивей, то есть каучук. А североамериканские индейцы жевали смолу хвойных деревьев, которую выпаривали на костре.
0: А кировские девчонки в 90-х гудрон.
1: А история современной жвачки началась в 1848 году. Именно тогда, то есть сегодня, 23 сентября, житель штата Мэн Джон Кёртис вместе с братом наладил домашнее, а затем и промышленное производство. Первая жвачка делалась из сваренной сосновой или еловой смолы с добавлением парафина и разных сахарных сладких ароматизаторов. Продукт назывался «Сосновая резинка Кёртиса». По текстуре она напоминала карамель, а смола со временем крошилась. Эксперименты со вкусами и ингредиентами продолжались, и так появилась жвачка Kiss Me, поцелуй me, для девочек, причем именно для девушек, и фруктовая Tutti Frutti, тут вспоминается, конечно, песня Элвиса Пресли. В конце 19 века производитель мыла Уильям Ригли заметил, что американцы предпочитают не его основной продукт, ну, то есть туалетное мыло, а жевательные резинки Лотта и Вассер, которые предлагались в довесок, ну, как бы для привлечения покупателей. Угу. И находчивый предприниматель быстро переориентировал производство. В итоге, в конце 19 века на фабрике Ригли начали выпускать мятную жевательную резинку Спирмент и фруктовую Juicy Fruit, которую мы прекрасно все с вами знаем и познакомились уже вплотную с ними в начале 90-х годов.
0: Да, я помню все вот эти вот Дональды Даки, Турбо, Лафис, обмены этими вкладышами. И у одной моей подружки папа ездил за границу и привез 4 блока этих жвачек. Ну, надо ли говорить, что во дворе был праздник?
2: Что это было? Утреннее шоу «Батарейки». Одни плюсы на радио «Ваня».

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
2: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
3: Окна, двери, потолки, расстрой.
4: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
3: Росстрой!
4: 770908.
5: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35 33 81.
6: Отменяйте

0: Билеты на Кострома концерт.
1: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
2: Внимание! В Бегам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бегам. Готовься к зиме с выгодой.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, радио Ваня, в студии Андрей Карлинский, поговорим о погоде. Сегодня в гренландской деревне Гидхорн будет плюс 19 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Гидхорн — это живописная бездорожная деревня в нидерландской провинции, где каналы заменяют привычные улицы. В старой части деревни нет автомобильных дорог, передвижение происходит по воде на бесшумных шипучих лодках с электромоторами или пешком по 170 деревянным арочным мостикам. А по берегам каналов стоят старинные фермерские дома с крутыми крышами, покрытыми густым камышом или соломой, окруженная ухоженными садами и яркими клумбами. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 15 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50% согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. О чем бы нам сегодня поговорить? А мы уже придумали, вам даже не нужно размышлять на эту тему. О рекламе. Иногда так бывает, смотришь телевизор, тебе там что-нибудь впаривают, и ты думаешь, мне это надо. Идешь в магазин, покупаешь, приходишь домой, начинаешь пользоваться и думаешь, а может и не надо, и вообще до этого было лучше. Так, например, моя подруга купила мультиварку, но не подружилась с ней и только деньги потратила. Потом она купила лапомойку для собаки, а собака совсем даже не была рада, что у нее лапы суют в какой-то стакан. Знаешь, что такое лапомойка? Это, короче, стаканчик, у которого внутрь идут ворсинки, ну, резиновые. И ты наливаешь туда воду с мыльным раствором, берешь собачью лапу и туда ее, значит, окунаешь,
2: ну,
1: и ворсинками...
2: ворсинки, соответственно.
1: Да, и стаканчик грязь проворачиваешь, и ворсинки. Но я скажу тебе, это тоже такая история. Это нужно для этого. Вытащить какую-то тряпицу в коридор, чтобы собаке расстелить.
2: Конечно.
1: Это нужно, значит, собака... А собака же лапу достает, она же у нее мокрая, тут же ставит ее на пол. В общем, после этой лапомойки еще уборки за... вот этого вот всего.
2: Короче, это длинная, долгая, запарная дрызготня.
1: Да, я своей собаке давно уже сказала, прыгай в ванну. Ну, она прыгает, а что остается делать? Моет там лапы, потом выпрыгивает на коврик и на полотенце. Ее собачье, естественно, полотенце.
2: Я хочу сказать, что одним из мощнейших аргументов является серьезная разница в массе между хозяйкой и Тришей.
1: И последующая сосиска.
2: И последующая сливочная, свежайшая, ароматная сосисочка.
1: Итак, друзья, что вы купили, но в итоге вам не пригодилось? Может быть, наоборот, вы купили и сначала пригодилось, а потом вы поняли, что после вот этого вот, то есть пока ты этот комбайн кухонный весь отмоешь, ты бы уже эту морковку натер бы уже руками. Вот такие истории сегодня принимаются в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ», а еще у нас есть в канал в Максе, и он тоже называется «Радио Ваня». Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня». И вот она-то пригодится вам всегда и везде.
0: Батарейки заряжают на успех. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, надо взглянуть на свою жизнь как бы со стороны и попытаться понять, как развернуть ее в правильную сторону.
2: Овны женщины, даже незначительная небрежность помешает развитию важных отношений.
1: Тельцы мужчины, прекрасный день для расцвета ваших романтических связей.
2: Тельцы женщины, вы добьетесь успехов, если отнесетесь к задачам дня с фантазией и выдумкой.
1: Близнецы мужчины, оставьте попытки исправить этот несовершенный мир. Лучше попробовать снова, но чуть позже.
2: Близнецы женщины, звезды собрались проверить вас на терпение. Тем, кто экзамен сдаст, обещали награду.
1: Раки мужчины, особое внимание уделите финансовым документам. Глаз да глаз за каждым чеком.
2: Раки женщины, сегодня не стоит покупать одежду, косметику, украшения. Вы слишком эмоциональны.
1: Львы мужчины, ваши недоброжелатели только и ждут, чтобы вы оступились. Так что держите ухо востро.
2: Львы женщины, спокойствие и терпение принесут желанные результаты.
1: Девы мужчины, не спешите тратиться. Ну а если деньги нестерпимо жгут вам руки, передайте их жене или просто спрячьте поглубже.
2: Девы-женщины, держите эмоции при себе. Окружающие не должны видеть ваших переживаний. Они могут обратить это против вас.
1: Весы-мужчины, максимум своего времени вы должны отдать домашним хлопотам.
2: Весы-женщины, звезды предостерегают от легкомысленного обращения с техникой и электричеством. Если нужно, вызовите специалиста.
1: Скорпионы-мужчины, день благоприятен для творческих людей и тех, кто занят в торговле.
2: Скорпионы-женщины, хороший день для душевного общения с близкими, для свидания, ну, то есть для позитивных эмоций.
1: Стрельцы-мужчины, вам сегодня показано как можно больше времени провести среди единомышленников.
2: Стрельцы-женщины, звезды рекомендуют вам настроить супруга или бойфренда на лирический лад. Вечер запомнится вам обоим надолго.
1: Козероги-мужчины, звезды не уверены, порадует ли вас очередное романтическое знакомство, поэтому постарайтесь все сделать красиво.
2: Козероги-женщины, отличный день, чтобы одним махом решить все ваши крупные, да и мелкие проблемы.
1: Водолеи, мужчины, все, что вы возьмете в долг или потратите на себя любимого, все это деньги на ветер, поберегите кубышку.
2: Водолеи, женщины, вам лучше отказаться от сложных косметических процедур и просто подышать воздухом в парке.
1: Рыбы, мужчины, шикарный денек для любого шопинга, хоть онлайн, лежа на диване, хоть бегая по торговым центрам.
2: Рыбы, женщины, отличный день для обретения гармонии с самой собой. Хорошо поможет медитация.
1: С вами Овен Варвара Пивоварова.
2: И весы Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Здесь тебе не Дисней. Здесь тебе не Дисней. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет. Здесь батарейки. Среда, 23 сентября, и вы нам рассказываете о тех вещах, которые вы когда-то приобрели или вам подарили. Вы вроде так потестировали вещи и поняли, что дикая запара ее обслуживать, вообще можно как-то быстрее и эффективнее обойтись другими, может быть, классическими средствами. Можно нам писать в группу Радио Ваня ВКонтакте. У нас есть канал в Максе Радио Ваня и есть канал в Телеграме, называется Радио Ваня ФМ. Наташа там написала, говорит, конечно, из таких вещей это хлебопечка, аэрогриль, соковыжималка для цитрусов, мультиварка.
2: Я вчера, кстати, спасала яблоки и жала из них сок. Ну, яблок много, а сока из них не очень много.
1: А поскольку ты сильный человек и экономишь на электроэнергии, сок ты выжимала из яблок руками.
2: Нет, как раз соковыжималкой. И, как ни странно, она, в общем-то, легко отмылась. Тут главное что? Чтобы не заставлять ее ждать. Иначе все присохнет, и тогда уже будет ай-яй-яй.
1: А там же окисление.
2: Ну, конечно, а так если все быстренько, то пожалуйста. Ирригатор для зубов, пишет нам Иван. Купил его, вдохновившись рекомендациями, но из-за плотного графика, просто не успеваем пользоваться. И еще одно, капучинатор кувшин. Когда жила, пишет Аня, в коммунальной квартире, переносить его между кухней и комнатой было неудобно, и в итоге он просто пылился. И еще графический планшет. Интерес угас после пары уроков. Кстати, к этому же разделу относится рукоделие. Я как-то накупила кучу шариков пенопластовых для того, чтобы делать кукол. Сделала две башки, и теперь они благополучно пылятся на палках.
1: Вот Вадим Игнатьев нам написал, что у меня в эту категорию попали более неожиданные штуки, чем всякие там велотренажеры, которые позже стали вешалками. Говорит, USB-подогреватель для кружки подарили на работе айтишники. Говорит, я им вообще ни разу не воспользовался. Может быть, сила привычки?
2: Возможно. Я все, хотела купить переносной блендер. Есть такая кружка, блендер. То есть ты приходишь на работу, набиваешь в нее банан, молоко заливаешь, и она портативная, и вроде как ты смузи пьешь. Потом думаю, что это тут буду за пультом сидеть, смузи пить? Дом приду, попью. В общем, много каких-то вещиц, которые ты, как будто бы тебе хочется, чтобы они у тебя были. Но когда ты начинаешь раскладывать все по полкам, то понимаешь, а зачем? Друзья, что у вас попало в категорию таких вещей? Пишите. Автор одного из комментариев, как мы уже говорили, уйдет.
1: И в итоге получит фирменную сумку Шопер Радио Ваня.
2: Да, именно это я и хотел сказать. Спасибо, коллега.
0: Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на Радио Ваня.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
5: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!
8: Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: радио «Фаня». Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Гольфстрим FM». Для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
1: Костромских школьников будут знакомить с финансовой грамотностью. Стало известно, в какие дни будут отдыхать россияне в следующем году. Японская прическа стала трендом осени. Всем привет, на радио «Ваня», в студии с новостями Андрей Карлинский. Для школьников средних и старших классов, а также студентов техникумов и колледжей стартовал новый сезон бесплатных занятий по финансовой грамотности, пишет «Московский комсомолец». Первый урок уже состоялся, его посвятили цифровому рублю. Всего до 16 декабря организаторы планируют провести около 800 занятий по 29 направлениям. Ребятам расскажут о финансовой безопасности, современных инструментах, инвестициях, новых технологиях и о том, как грамотно обращаться с деньгами. Уроки сделаны в формате историй. Вести их будут вымышленные супергерои из города финансов. У каждого направления свой персонаж и своя локация. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях, пишет «Коммерсант». Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Правда, без переносов не обошлось. Два праздничных дня, 2 и 3 января, выпадают на субботу и воскресенье. Их решили перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. А еще один выходной приехал с субботы 20 февраля на понедельник 22. Таким образом, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Редакторы модного журнала назвали японский боб главным трендом этой осени, пишет «Лента.ру». Это графичная стрижка с ровным горизонтальным срезом, волосы гладко уложены, длина от подбородка до плеча, концы пряди слегка подворачиваются внутрь к лицу. Уникальность японского боба в том, что он сохраняет форму даже без ежедневной укладки. Все дело в том, как мастер закладывает направление и объем волос, динамика уже в самой стрижке. Правда, есть один нюанс. Обновлять стрижку в салоне придется каждые 6-8 недель. Так что, если вы готовы к регулярным визитам к парикмахеру, японский боб – неплохой вариант на осень. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио «Ваня».
0: Радио «Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио «Ваня».

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить про вещи, которые вы купили и почему-то не стали ими пользоваться. Может быть, потому что они показались вам неудобными, а может быть, потому что вы не прочитали должным образом инструкцию, воспользовались, поняли, что вообще эта вещь не оправдала ваших надежд и засунули ее на дальнюю полку. Купила настольную лампу. Это у нас сообщение из нашего канала в Телеграме, радио Ваня ФМ он называется. К сожалению, не написал человек имя, а надо бы. Сообщение-то оно есть. Так вот, купила, мы хотя бы знаем, что это девочка, настольную лампу.

0: Вот, с абажурчиками, такие красивые, симпатичные, и с, главное, светодиодными этими лампочками, то есть, ну, энергосберегающими. Короче, я купил 3 штуки, расставил по разным углам большой комнаты, и шикарно у меня все видно.
1: Да, вот,
0: когда
1: они,
0: еле
1: знаете,
0: лезу за носочками, которые у меня там в темном уголке, прекрасно я все вижу.
1: Раздвигает пространство. Мне тоже очень нравятся нижние вот эти вот цвета. Еще я люблю гирлянды всяческие разные. Сейчас вот присматриваю себе ретро-гирлянду. Хочу ее на кухне повесить. Просто так, вот не в честь про какого-то праздника, а вот чтобы у меня там были лампочки. Это уютство такое создается.
0: Екатерина Сергеевна отметилась в Максе. Не покупала, просто подарили как-то блиницу, знаете, электрическую. Вспоминаю о ней только на Масленицу. Так-то вообще хорошая штука, но мешает все время. Постоянно натыкаюсь при уборке, а отдать кому-то жалко. Ну, хотя бы раз в год, но нужна. Опять же, Кать, это если у вас блины только действительно на этот праздник, потому
1: можно
0: что
1: же их чаще печь.
0: Ну, конечно.
1: Да. Екатерина, привет из Гагарина. Однажды купила электрическую бритву женскую для ног, воспользовалась единожды и больше ее никогда не брала в руки. Это такая боль! Всем хорошего дня, плодотворной работы. Супругу привет, он сейчас едет на рыбалку, пишет Катя. Вот ничего себе, на рыбалку люди едут. Я тоже хочу на рыбалку. Кстати, я никогда в жизни, мне кажется, не видела в Санкт-Петербурге на Неве, на Пряжке, да, вот, ну, как я возвращаюсь, когда
0: твой
1: домой,
0: столько
1: такого количества рыбаков. У нас что, форель бесплатно раздают там, или что, у нас там сик пошел?
0: Я тебе хочу сказать, что я подписан на кучу всяких пабликов, соответственно, у меня рилсы идут,
1: да?
0: Знаешь, какие, какая-то девушка такая, знаешь, в спортивном костюме, такая, ну, очень-очень симпатичная, фигуристая, со спиннингом, с воблером, стоит на Неве у Троицкого моста, фигак закидывает, судак на 2,5 килограмма.
1: Ну, тогда понятно, что они там стоят.
2: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: Класс на МРТ. Новый аппарат. Телефон 49-42-42-15-15. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Окна, двери, потолки, расстрой.
2: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
1: Росстрой.
2: 770908.
3: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
4: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-270-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
6: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Hello? Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
9: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в гренландской деревне Гидхорн будет плюс 19 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Гидхорн – это живописная бездорожная деревня в нидерландской провинции, где каналы заменяют привычные улицы. В старой части деревни нет автомобильных дорог, передвижение происходит по воде на бесшумных шипучих лодках с электромоторами или пешком по 170 деревянным арочным мостикам. А по берегам каналов стоят старинные фермерские дома с крутыми крышами, покрытыми густым камышом или солом, окруженная ухоженными садами и яркими клумбами. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 15 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50% согласно сервису Яндекс.Погода.
8: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ярко! Легко! Радио Ваня. Ближе и роднее!

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день, батарейки. Сегодня вы рассказываете о тех вещах, предметах и приборах, которые каким-то образом попали к вам в руки. Сначала было такое ощущение, похоже на восхищение, а потом, господи, да нафиг надо. Сережа Хапуженков в группе радио Ваня ВКонтакте купил мой заяц, супружницу он так называет, хлебопечь, как раз перед запланированной программой по сбросу веса. Когда худеешь, ну, совершенно незаменимая вещь, казалось бы, да, вот противоречие есть, тем не менее. Ну, потому что ты знаешь состав этого самого хлеба. Короче, пару раз кекс сын себе испек, ну, и теперь пылится эта штука в коробке с глаз долой.
2: Ну, я вот знаю просто людей, которые купили и пользуются так часто, что даже уже третью покупают, ну, постоянно.
1: Слушай, да, ты знаешь, что я таких людей тоже знаю.
2: Я, например, мультиваркой пользуюсь постоянно.
1: Ну, вот смотри, вот эти вот домашние пекари, они экспериментируют с мукой и всякими добавками.
2: Да.
1: То есть они делают и сладкие всякие штуки, и таких, понятно, солененькие. Да, еще, говорит, подарила мне супружница эхолот. В рекламе было сказано, что рыбу мешками ловить будешь.
2: Серега рыбак.
1: Ну да, может, кому-то, и, конечно, и нравится ходить на моторе с эхолотом, но у меня после первой рыбалки он лежит в гараже, но чуть не зашел.
2: Так бывает тоже. Еще одно сообщение от Галины из Пскова. Купила сумку холодильник этим летом, пишет Галина в нашем канале в Максе, радио Ваня. Так и лежит новое. Как-то даже не пригодилось. Ну, может, следующим летом воспользуюсь. Всем мира и добра. Отличные новости получила вчера от своего начальника Руслана. Делится с нами Галина. У меня тоже есть сумка-холодильник, но когда вот мы ездили на пляж, если ты едешь на автомобиле, это вообще очень удобно, на самом деле.
1: Я, ты знаешь, хотел тут подкорректировать. Галина, видимо, не проставила нужные знаки препинания. Следует читать отличные новости. Получила вчера от своего начальника Руслана.
2: Еще одно от Ольги вот сообщение. «Меня очень любит солнышко», пишет Оля. Впрочем, это взаимно. Так вот, каких только средств против пигментных пятен не пробовала, доверяя рекламе, бесполезно. Выкинутые деньги теперь только к косметологу.
1: Да, с этим надо очень аккуратно. Привет из Питера, пишет Сережа. То, что рекламируют по телевидению, никогда не покупаю, потому что хороший товар не требует рекламы. С Сергеем абсолютно согласен, потому что вот все лето приглядывался к ярко-желтой Lamborghini Huracan и понял, ну не мой этот цвет.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня говорим о вещах, которые вы когда-то купили, потому что вам было как будто бы очень надо, а потом поняли, что ерунда это какая-то. Кэт отметилась в нашем телеграм-канале радио Ваня FM. В интернете часто попадались короткие видео с виброплатформой. И вот, насмотревшись на это все дело, я приобретаю данную штукенцию. Первое время пользовалась, но так как работаю 5 на 2, еще домашние дела имеются, ну времени просто не остается на эту платформу. Стоит теперь пылиться под кроватью. И да, кот ее себе присмотрел, на ней спит иногда вместо своего домика. Ну еще много всякого понабрала ненужного. Венчик-капучинатор лежит без дела, один раз попробовала, огорчилась. Больше не ведусь на подобные соблазны ненужных вещиц. Мне кажется, это все же зависит от человека. У меня, например, венчик-капучинатор есть. Им пользуется вся семья. Ну, хотя я вот, например, не особо там капучино, но нет-нет, да и да. А что касается виброплатформы. Вообще-то на ней надо стоять 10 минут. Я считаю, что любой человек, да, 10 минут в день может найти. Например, вот я смотрю телевизор, да, и я на нее встаю. Она у меня, правда, на даче, поэтому я вот пятница, суббота, воскресенье, у меня 3 дня плотненько начинаются и заканчиваются иногда ей. А ты даже можешь просто на диван лечь, вот так вот ноги на нее поставить, и у тебя как бы икры протрясутся после того, как ты по грядкам побегал.
2: Ну, конечно, да. Если вы прям так озабочены экономией времени, поставьте, вот как я это делаю, виброплатформу на кухню, и пока готовишь фарш для котлеты и формируешь, да, можно хорошенечко протрясти.
1: Самое интересное, что если поставить ее на кухню и встать на нее, то, в общем-то, венчик-капучинатор и не нужен. Ты трясешься весь вместе с кофе.
2: Гениально! Я целую твой мозг. Михаил Сласнов пишет в Максе. Всем доброе утро. Купил как-то фритюрницу. Ну, буквально один раз воспользовался. И на этом наш роман с нею без драмы завершился.
1: У меня есть аэрогриль, и с тех пор, как он появился, я поняла, что фритюрница с ее диким количеством масла абсолютно не нужна. Берешь в аэрогриль, засовываешь тот же картофан, и там пару раз перетряхнул, и он у тебя без масла сделался великолепно.
2: Слушай, ну то есть это реально вкусно, это не просто типа «я ем полезную еду».
1: Нет-нет-нет, так она обычная такая же. Ну, ты можешь ее просто чуть-чуть сбрызнуть маслом, перемешать.
2: А, кстати, ты знаешь, что я тут недавно засек, я не специально искал, просто выдал мне маркетплейс, разбрызгнуть разбрызгиватель для масла.
1: Он продается в магазине одинаковых цен. Там он лучше.
2: Благодарю.
0: Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио Ваня.
3: Чтобы

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: ты. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
0: Реклама.
3: Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
4: Ювелирная улица «Приволжска».
5: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясельчиков, 31А, телефон 47-07-18.
6: Центр инфекционных заболеваний.
7: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
8: 18+. О, Иванов концерт. ОГРН 111-170-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
9: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
10: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
11: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.

0: Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.
1: Ты играешь, ты считаешь, что тебе...
0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
2: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
3: Радиоканал «Гольфстрим FM»
4: для лиц старше 12 лет.
5: Радио «Ваня». Новости.
6: В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи. Роскачество назвало способ выбрать качественный пряник. Ученые обнаружили новый вид кошек впервые за 100 лет. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи, пишет московский комсомолец. Автомобили оснащены всем необходимым – аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и другой техникой, которая помогает парамедикам поддерживать жизнь пациентов в критических ситуациях. Такую технику закупили по федеральной программе модернизации медицины. Ее уже отправили в Кострому, Галич, Волгореченск, а также в Антроповскую, Буйскую, Кологривскую и Нерехотскую больницы. Еще цифра. После прибытия новой партии доля спецтранспорта со сроком службы меньше 5 лет в области достигла почти 90%. Выбирая пряники, не стоит смотреть только на яркую упаковку, пишет «Известия». Специалисты Роскачества советуют обращать внимание на состав, технологию приготовления, начинку и состояние самих изделий. Так вы точно не ошибетесь с покупкой. В Роскачестве отметили, что пряники бывают заварные и сырцовые. Заварные готовят, заваривая муку в сахаромедовом сиропе. Они получаются мягче и дольше остаются свежими. Сырцовые же плотнее по текстуре. При покупке также стоит обращать внимание на подсластители. Чаще всего в магазинах встречаются пряники с медом или инвертным сиропом. Последние делают, нагревая сахар с кислотой, из-за чего он распадается на фруктозу и глюкозу. Такой сироп помогает продукту дольше сохранять влагу и качество. В Боливии ученые обнаружили новый вид диких кошек, который носит название «тигровая кошка Тилкайо», пишет газета «Ру». И это не просто очередная находка, это первый представитель своего вида известной науке. Обнаруженный 10-летний самец весит всего 3 фунта, а в длину достигает примерно 18 дюймов. Для сравнения, он меньше обычной домашней кошки. Но самое интересное, это открытие меняет наше представление о кошачьем семействе. Ученые надеются, что методы, которые помогли найти эту кошку, позволят обнаружить и других неизвестных кошек по всему миру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня.
3: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11. На Радио Ваня.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что

0: это было?
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня 23 сентября. Отмечается день рождения поисковой системы Яндекс. Ну, покажите мне человека, который ей не пользовался. День чайных драконов из странненького. А еще, знаете ли, вот есть такой день синдрома беспокойных ног. Это когда ты вечером лежишь, тебе спать надо, а у тебя вот прямо крутит и крутит, как будто бы на дискотеку хочется идти. Но мы сегодня решили отметить день рождения жевательной резинки.
2: А современная жвачка состоит из резиновой основы, подсластителей, сиропов, ароматизаторов и добавок. Но так было не всегда. Известно, что еще древние греки жевали смолу. Смолу мастикового дерева для освежения дыхания и очистки зубов от остатков пищи. У них, кстати, до сих пор есть такой застольный напиток, так и называется мастика с характерным лакричным ароматом. Ну, на любителя, конечно. Племена майя в

0: разных сахарных сладких ароматизаторов. Продукт назывался «Сосновая резинка Кертиса». По текстуре она напоминала карамель, а смола со временем крошилась. Эксперименты со вкусами и ингредиентами продолжались, и так появилась жвачка Kiss Me, поцелуями для девочек, причем именно для девушек, и фруктовая Tutti Frutti, тут вспоминается, конечно, песня Элвиса Пресли. В конце 19 века производитель мыла Уильям Ригли заметил, что американцы предпочитают не его основной продукт, ну, то есть туалетное мыло, а жевательные резинки Лотта и Вассер, которые предлагались в довесок, ну, как бы для привлечения покупателей. Uh-huh. И находчивый предприниматель быстро переориентировал производство. В итоге, в конце 19 века на фабрике Ригли начали выпускать мятную жевательную резинку Спирмент и фруктовую Juicy Fruit, которую мы прекрасно все с вами знаем и познакомились уже вплотную с ними в начале 90-х годов.
1: Да, я помню все вот эти вот Дональды Даки, Турбо, Лафис, обмены этими вкладышами. И у одной моей подружки папа ездил за границу и привез 4 блока этих жвачек. Ну, надо ли говорить, что во дворе был праздник?
2: Что это было? Фантастично! Фантастично! Энергично! Утреннее шоу «Батарейки» на радио «Ваня».

0: той осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
2: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
5: Погода. Всем привет, радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Сегодня в гренландской деревне Гидхорн будет плюс 19 градусов, и весь день там обещают дожди. Надеюсь, местных жителей найдутся дождевики. И, кстати, Гидхорн – это живописная бездорожная деревня в нидерландской провинции, где каналы заменяют привычные улицы. В старой части деревни нет автомобильных дорог, передвижение происходит по воде на бесшумных шипучих лодках с электромоторами или пешком по 170 деревянным арочным мостикам. А по берегам каналов стоят старинные фермерские дома с крутыми крышами, покрытыми густым камышом или соломой, окруженная ухоженными садами и яркими клумбами. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 21 градус днем и до плюс 15 ночью. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 50% согласно сервису Яндекс.Погода.
4: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: утренняя зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, принцесса на горошине и щелкунчик. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте, ведь сегодня в умной зарядке мы загадали сказочного персонажа.
3: На картинке подсказки очередь в приемный пункт стеклотары. Я сразу вспомнила вот эти вот 90-е, даже и 80-е, как мы с ребятами собирали разную стеклотару. Там были и бутылки из-под кефира, и папины бутылки, и даже маленькие майонезные баночки, если ты помнишь.
2: Да, конечно, баночки тоже принимали с майонеза «Провансаль», да. Были вот эти бутылки из-под «Байкала» и «Пепси-колы» в Ленинграде. Совершенно точно.
3: И, кстати, вот зеленые бутылки иногда не принимали. Говорили, сегодня не тот день. У нас такое было в Кирове. У вас было, такое было?
2: Было, когда было перенасыщение вот этих...
3: Цветом.
2: А там прям эстеты такие, знаешь, такие Ван Гоги сидели. Не, сегодня зеленая вообще не гасит.
3: Да, не канает, ребята. А еще у нас, знаешь, что продавали рядом с этими пунктами приема стеклотары? Папиросы в клубке. То есть метражом. Серьезно говорю, они прямо наматывались.
2: А, их надо было ножницами отрезать.
3: Длинная такая. Те клубочек наматывали. Да, курение опасно для жизни и вредит здоровью, друзья. Но просто я не могла не вспомнить этот момент, что вот там такая штука была. Это же советские времена.
2: Такая совет-упаковка.
3: Страшное дело. В мешочке тебе выдавали. А, немножечко отвлеклись. Итак, друзья, значит, смотрим на эту советскую картинку и постсоветскую. И вспоминаем сказочного персонажа, сказочного героя. Автор одного из комментариев, правильных ответов, получит в подарок фирменную сумку «Шопер» «Радио Ваня».
1: Батарейки. Заряженное шоу на «Радио Ваня».

0: зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребята, доброе утро, добрый день. Всем привет, здесь Батарейки, а мы вас приглашаем в группу радио Ваня ВКонтакте, потому что сегодня в умной зарядке мы загадали сказочного героя.
3: На картинке подсказки приемный пункт стеклотары, рисунок. Люди сдают бутылки, банки, ну и все, что можно сдать, за что можно впоследствии получить деньги и снова купить бутылки и банки.
2: Детстве... Только уже наполненные.
3: Да, в детстве очень любила сдавать бутылки, и папины бутылки, и просто бутылки из-под молока и кефира, потому что потом мы с девчонками шли в кафетерий, покупали мороженое с сиропом и чай, и я в чай кидала много-много мороженого, и вот с тех пор очень полюбила вообще чай с молоком. Ну,
2: слушай, ну вот в средней школе у нас тоже такие были увлечения, потому что после уроков мы собирались, встречались в какой-то определенной точке с этими сетками, с авоськами, которые уже были наполнены да. разнообразными бутылками, и обижали в знакомый пункт, все это сдавали, а потом шли в кафетерий, вот именно так, кафетерий, да, не кафе там, да, и заказывали по 3 шарика мороженого, пломбира, политого щедро лимонным сиропом и позволяли себе кофе с молоком.
3: Какие варианты ответов вы нам предложили? Репка, ну тут очередь за бутылками, и, видимо, кто-то подумал, что репка это как раз тот самый сказочный герой, вернее, героиня, которого мы загадали. Ждун, ну это не совсем сказочный герой, я бы сказала, это герой мемов. А еще дед Буратино, Кощей, Тарик Хоттабыч, Золушка и Колобок. Тут просто полный набор вот всего того, что люди могли бы себе представить, хотя речь-то ведь шла действительно о бутылках. Вот если бы вы зафиксировались не на очереди, а на бутылке, и ведь бутылки это было настоящее богатство. Ты их, ну, как мы уже сказали, сдаешь, получаешь денежки и на них воплощаешь свои желания в жизнь. Так вот, что же у нас связано с желаниями и бутылками? Ну, конечно, джин!
2: Прекрасный выбор в среду. Джин, точно. Я все думал, что же будет у меня на обед.
3: Джин из бутылки.
2: Джин из бутылки, да. И с правильным, с правильным ответом сегодня поздравляем Ольгу Лисовую и вручаем ей фирменную сумку-шоппер. Радио Ваня.
3: Эх, была бы у меня в советское время такая. Сколько туда можно было бутылок пустых напихать?
1: Это не шутки.
4: Мы встретились в маршрутке под номером один.
1: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, русские народные люди и все люди на планете Земля. А у нас сегодня 23 сентября. Ну и у нас, и у вас по народному календарю отмечается день Петра и Павла Рябинников. Именно к этому дню созревшая рябина от осенних заморозков становилась сладкой. У нас, правда, заморозков не было, но рябину можно и попробовать. Интересно, а можно черноплодную или только красную считать?
2: Но я думаю, что речь идет и о той, и о той, в конце концов. Давайте уравняем их шансы. Считалось, что в этот день дерево отмечает свои именины. Помнишь, группа «Секрет» еще пела песню? «Именины, именины, у рябины полон рот горстей».
1: С Петрова дня летнего ешь землянику, говорили по этому поводу люди, а с осеннего рябину.
2: Опа!
1: Рябина считалась отличным средством против болезней, да силы нечистой. Настойки из нее употребляли для излечения простуды. Как говорится, не пьянство ради, здоровье для. А рябине приписывали чудодейственные свойства, верили, что она, например, помогает от бессонницы. И всего-то лишь нужно было взять ветку рябины, да очертить ею вокруг себя, чтобы ты думал, круг. Постоять там в этом кругу. Веточки с ягодами также развешивали на окнах. Это было одновременно и украшение, и спасение от злых духов или неприятных людей, которые очень хотят напроситься к тебе на чай.
2: Из рябины делали настойки и наливки. А для этого нужно было собрать ягоды после первых морозов, тщательно перебрать, засыпать в бутыль. Короче, по классической технологии все это делается. Поставить все это в темное место на 2-3 месяца, и каждые 3-4 дня обязательно бутыль полагалось встряхивать.
1: В аккурат к Новому году главное встряхивать, а не нет, другие не, какие-то
2: не,
1: да.
2: нет.
1: мероприятия совершать.
2: Держать себя в руках.
1: Старой. Женщинам в этот день нельзя ссориться с мужчинами. При сборе рябины нельзя обрывать все ягоды с дерева. Нужно оставить часть к снегирям, а потом их ходить пьяненьких подбирать под этим кустом.
2: Согревать под шубой, мы же знаем.
1: И сегодня прекрасное время для изменений в жизни. Начало новых отношений. Перемена вида деятельности, места работы или жительства. Вот я, например, сегодня в нашем холодильнике студийном искала горчицу, и, вы знаете, нашла порционную. Это так неожиданно было. Мне кажется, у меня день задался.
2: Да, и слезы не только счастья, но и благодарности к остроте этого продукта хлынули из глаз.
1: Плакать сегодня, кстати, тоже нельзя, только если от радости.
2: Только от радости, только это и радости есть.
0: Разноименные заряды. Пивоварова и Акопов. Батарейки на радио Ваня. Звук поставь.

0: это юность моя.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио
2: Ваня. При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Реклама.
4: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
5: Ювелирная улица Приволжска.
6: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
4: 30-12-08, Советская, 109.
7: Код города Костромы – 49-42.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Все, что ты любишь на «Радио Ваня».

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. В Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей. Миноборнауки предложило поменять порядок приема в вузы. Ученые обнаружили одно неожиданное сходство тиранозавра с человеком. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Макаревском районе Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей, пишет Лента.ру. Исследователи обнаружили их на правом берегу реки Унжи. Это сланцевые плиты с раковинами головоногих моллюсков. Вес каждой плиты достигает 20 килограммов. Несмотря на внушительный возраст, эти организмы жили задолго до появления динозавров. Находки отлично сохранились и выглядят очень выразительно. Эти окаменелости принадлежат обитателям так называемого Юрского моря. Это не единый водоем, а сложная система морских бассейнов, которые существовали на планете в юрский период примерно 145 миллионов лет назад. Тогда вода покрывала обширные участки современных материков, включая восточноевропейскую платформу и западносибирскую плиту. Миноборнауки готовит перемены для абитуриентов, пишет Коммерсант. Новые правила приема в вузы могут заработать уже с 27-28 учебного года. Так, например, число направлений при поступлении, на которые потребуется физика, министерство предлагает увеличить до 37, включая все направления и специальности машиностроения. Историю уже сделают обязательной там, где раньше можно было выбирать между ней и обществознанием, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности. Еще одна перемена. Многопрофильный конкурс отменят. Но также есть и положительный момент. Если вы сдадите на 60 плюс баллов экзамен по математике, физике, химии, информатике или биологии, который не входит в основной конкурс, вам могут начислить от 15 до 25 дополнительных баллов. Температура тела тиранозавра составляет около 36 градусов по Цельсию, примерно столько же, сколько у человека, пишет газета.ру. По словам исследователей, при такой температуре тиранозавр мог нормально работать в разных климатических условиях до исторической Северной Америки. Это помогает лучше понять его образ жизни, сколько энергии ему требовалось и как он охотился. Теперь же ученые хотят проверить этот метод и на других динозаврах. Сравнив температуру тела разных древних животных, можно будет выяснить, насколько широко среди них была распространена способность поддерживать постоянную температуру. Видимо, впереди еще много таких открытий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11. На радио Ваня.

0: Гороскоп для Вани и для Ани.
1: Овны мужчины, надо взглянуть на свою жизнь как бы со стороны и попытаться понять, как развернуть ее в правильную сторону.
2: Овны женщины, даже незначительная небрежность помешает развитию важных отношений.
1: Тельцы мужчины, прекрасный день для расцвета ваших романтических связей.
2: Тельцы женщины, вы добьетесь успехов, если отнесетесь к задачам дня с фантазией и выдумкой.
1: Близнецы мужчины, оставьте попытки исправить этот несовершенный мир. Лучше попробовать снова, но чуть позже.
2: Близнецы женщины, звезды собрались проверить вас на терпение. Тем, кто экзамен сдаст, обещали награду.
1: Раки мужчины, особое внимание уделите финансовым документам. Глаз да глаз за каждым чеком.
2: Раки женщины, сегодня не стоит покупать одежду, косметику, украшения. Вы слишком эмоциональны.
1: Львы мужчины, ваши недоброжелатели только и ждут, чтобы вы оступились. Так что держите ухо востро.
2: Львы женщины, спокойствие и терпение принесут желанные результаты.
1: Девы мужчины, не спешите тратиться. Ну а если деньги нестерпимо жгут вам руки, передайте их жене или просто спрячьте поглубже.
2: Девы-женщины, держите эмоции при себе. Окружающие не должны видеть ваших переживаний. Они могут обратить это против вас.
1: Весы-мужчины, максимум своего времени вы должны отдать домашним хлопотам.
2: Весы-женщины, звезды предостерегают от легкомысленного обращения с техникой и электричеством. Если нужно, вызовите специалиста.
1: Скорпионы-мужчины, день благоприятен для творческих людей и тех, кто занят в торговле.
2: Скорпионы-женщины, хороший день для задушевного общения с близкими, для свидания, ну, то есть для позитивных эмоций.
1: Стрельцы-мужчины, вам сегодня показано как можно больше времени провести среди единомышленников.
2: Стрельцы-женщины, звезды рекомендуют вам настроить супруга или бойфренда на лирический лад. Вечер запомнится вам обоим надолго.
1: Козероги-мужчины, звезды не уверены, порадует ли вас очередное романтическое знакомство, поэтому постарайтесь все сделать красиво.
2: Козероги-женщины, отличный день, чтобы одним махом решить все ваши крупные да и мелкие проблемы.
1: Водолеи, мужчины, все, что вы возьмете в долг или потратите на себя любимого, все это деньги на ветер, поберегите кубышку.
2: Водолеи, женщины, вам лучше отказаться от сложных косметических процедур и просто подождите.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт, у вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой, или просто не хочется об этом думать. Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
4: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
5: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Батарейки. Очень полезный энергетик. На «Радио Ваня».

0: сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а значит, в нашей рубрике «Звездотека» подрубрика «А вдруг хит?». Хотя вот в хитовости конкретно этой композиции сомневаться не приходится. Появилась она вот буквально недавно, этим летом, в день десятилетия своего музыкального проекта записал ее певица Зиверт. Трек называется «Давай на самый верх». Но в записи участвовала не одна. Есть еще такая певица Эвер. А еще есть продюсер Директорилс. Директорилс, как хотите, так и называйте.
2: Ну, короче, директор коротких роликов, понимаете.
1: Да. До официального релиза фрагмент композиции уже успел стать вирусным в соцсети с искусственным интеллектом, голосом и похожим на вокал Зиверт, почему, собственно, она и была впоследствии привлечена.
2: Там десятки, сотни миллионов просмотров, то есть, ну, фантастический резонанс. А, собственно, идея возникла после видео, в котором двое российских руферов, которые по крышам бегают, забрались на шпиль Empire State Building в Нью-Йорке. И вот Directorials рассказал, что увидел ролик утром, когда завтракал, услышал в голове мелодию, придумал первые строки, затем он записал вокал на телефон и загрузил его в нейросеть. И вот его прямая речь. Я надиктовал их на телефон, позже загрузил, понятно, в нейронку, получил тембр, очень похожий на голос Зиверт.
1: Ну и позже о вирусном тренде узнала сама Зиверт. Это вот из истории, да, появления этой композиции. Песня ей понравилась, она ее записала. Композиция в итоге была посвящена поиску искренности и легкости в отношениях. По крайней мере, производители этого трека именно так они и отзываются. Образ подъема на самый верх авторы связали с преодолением страхов и сомнений. Хотя, когда я видела вот тот ролик, мне показалось, что, ну, это мое личное мнение.
2: Видение, да-да-да. Ну, то есть началось все...
1: Зачем?
2: С буквального поднятия на гигантскую высоту небоскреба, а вылилось в романтическую, лирическую историю поиска искренних чувств.
1: Эвер объяснила свое решение участвовать в записи следующим образом. Когда я впервые услышала припев, я сразу поняла, что хочу стать частью этой истории. Я просто подумала, а если мне какая-нибудь песня понравится, я могу подойти, например, к Дмитрию Маликову и сказать, хочу стать частью твоей истории. Просто песня нравится.
2: Ну, там три кордона по-братски будет охраны, правда, но я думаю, что твое обоняние растопит жесткость любых тавгаев.
1: А растопит ли обаяние Зиверт ваши сердца, мы узнаем прямо сейчас. Итак, друзья, Зиверт, Эвер и Директорилс, «Давай на самый верх» на радио Ваня.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки. Сегодня вы нам рассказываете о тех предметах, которые вы когда-либо получили, ну вот, использовали один раз или вообще даже никак даже коробку не открыли. И так что-то и стоит. А Константин отметился в нашем канале в Максе. Купил прибор, ну, знаете, который бьет микротоками. Это то, что раньше в психиатрии называлось электросудорожная терапия. Так вот, прибором пользовался дважды, теперь лежит, и вроде и полезно, а вроде и не надо никому, потому что у нас все дома здоровые теперь.
2: Найсер Дайсер купила Анастасия, все помнят, для нарезки продуктов красивыми ровными кубиками и другими фигурами. Ну, я пользуюсь им, конечно, может, раз в год, но очень надо было. Привет из Петербурга, всем хорошего дня и отличной погоды. Кстати, в северной столице действительно прекрасная погода, по крайней мере, температурный режим мне очень подходит. Сегодня плюс 18, и завтра тоже.
1: Вообще роскошно. А Александра покупала как-то степпер, простоял, пропылился, был продан. Но через 2 года степпер был куплен вновь и повторяет судьбу своего предшественника.
2: Казалось бы, зачем?
1: Это как Альберт Эйнштейн говорил, да, что если вы каждый раз делаете одно и то же дело и рассчитываете на разный результат, вы шизофреник.
2: Олеся купила фондюшницу, один раз использовала и лежит. Привет из Тольятти. У меня, кстати, тоже есть фондюшница, но лежит она не по той причине, что я не хочу ей пользоваться, а по той причине, что сыр для фондю стоит, как сама фондю.
1: Лилия купила собачку 3 года назад. Шпица. Самая противная порода. Ну, это по версии Лили. Как оказалось, да, чтобы не метил нигде, посоветовали купить особый туалет такой со столбиком. В итоге все углы в доме помечены. Регулярно туалет при этом в идеальном состоянии.
2: Мне кажется, что это все-таки зависит от характера собаки, потому что я знаю многих шпицев очень приличных. Они не делают ай-яй-яй.
1: Ты
2: дома
1: вращаешься в высших кругах шпицев северной
2: столицы. Шпицозаводчиков. Зарина, а я вот думала всегда, зачем подставка для использованных чайных пакетиков? И как-то подумала, а возьму. Потом решила, что я все-таки могу поднять попу и выбросить сразу в мусор тот самый пакетик. А, Юрий, а мне очень нравится голос Варвары, я в него влюбился, очень приятно слушать. И, кстати, я вас слушаю в Уссурийске, Приморский край. Дорогой Юрий,
1: сейчас Юрий тут убегая от медведя, кстати, это пишет.
2: У тебя просто немножечко, да, последнее время подводит горло, но обещаю вам, будет еще красивее. Что, кашляю я?
1: Мне очень...
2: Есть, кстати, у кого какой-нибудь рецепт? Я уже устала кашлять.
1: Накашляйте рецептик для Варвары. Накашляйте рецептик для Варвары.
0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами. Радио Ваня. Ближе и роднее. Я был

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Мы сегодня решили поговорить о ненужных предметах. Ну как ненужных? Когда-то этот предмет был вам очень нужен, а потом вы его купили или вам его подарили, вы один раз попользовались и закинули в дальний угол. Ангелина Калугина, такая история. У меня есть газонокосилка, два триммера, коса и барабанная дробь. Я зову местного из деревни, и он косит весь участок за 1000 рублей. Так вот. А еще есть синтезатор. Ну, человека музыкального образования даже нет. И минимально играть не умеет. Синтезатор есть. Аж с 2009 года лежит. И это далеко не все примеры, пишет Ангелина.
2: Вот еще один такая зарисовка про музыкальные инструменты. Ольга Андреева купила себе калимбу. Думала, буду учиться играть на ней, но так руки не дошли. Калимба, ребята, такая деревянная коробочка с язычками. Игрок дергает и издает разные звуки. На самом деле, очень простой и недорогой инструмент. За пару вечеров можно любую мелодию освоить. Ну, такую несложную. Продолжает Оля, с книгами еще такой бывает, купишь и лежит. Ну, вот все никак не прочитать. Теперь уже решила, пока не прочту, то, что у меня уже есть новые, не беру.
1: Веревкина Юлия отметилась в нашем телеграм-канале Радио Ваня ФМ.
2: Легендарная Веревкина?
1: Да, та самая Юлька Веревкина. Купила я как-то мультиварку, которая говорила приятным мужским голосом. Что-то вроде помощника приготовки. Муж в то время работал сутками, его вечно дома не было, поэтому я разговаривала с мультиваркой. Правда, недолго. Родился ребенок, и мультиварку убрала в полку. Один раз в ней приготовила. Бесполезная покупка, когда есть с кем поговорить. Ой, у меня вот мультиварка не говорящая, но она очень полезная. Особенно, если маленький ребенок, там и йогурты можно готовить, и мяско разварное, и самое главное, у тебя руки развязаны. Ты суп туда положила, все ингредиенты, и пошла с ребенком играть в пирамидку.
2: Я смотрю, судя по твоему запалу, как-то вот энергия завтрака подошла к концу. Но ничего.
1: Я защищаю мультиварку, а также аэрогриль, вафельницу. Вафельницу я особенно защищаю. А вот Лидия Федорова, которую мы сегодня, кстати, выбрали победительницей, эту самую вафельницу ненавидит.
3: Она была мне жизненно необходима, пишет Лида. Я хотел ее около года, и вот чудо свершилось, и я приобрела, и дальше капсом, вафельницу. Придя домой, вскрыла коробку, помыла ее, навела тесто, испекла несколько вафель, убрала потом на полку, и все. Клянусь, больше не доставала. Муж стабильно интересуется. Лидочка, когда вафли будут? На что я ему отвечаю? Не дави на меня! Пыль только вытираю, теперь с нее уже больше года.
1: Лидия, дорогая, найдите какого-то товарища с кабачками. Сейчас, потому что, да, сезон раздачи кабачков. Это такое невероятное наслаждение. Есть кабачковые вафли и картофельные, и творожные. Лида, мы вам вручаем фирменную сумку Шоппер от Радио Ваня. А я пошла поцелую свою вафельницу.
0: Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная, 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная, 9.
2: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
3: 30-12-08. Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
5: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло. Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на «Радио Ваня».

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромской области рассказали о редких именах новорожденных. В детских садах России стартовал проект «Орлята дошколята». Ученые назвали число китов в Охотском море. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В августе в Костромской области зарегистрировали по одному ребенку с именами Алла и Анатолий, пишет московский комсомолец. Оба имени в последние годы в регионе встречаются редко. Аллу выбирают примерно 2-3 раза в год, а Анатолия около 5. Специалисты ЗАГС напомнили историю этих имен. У Аллы несколько версий происхождения. Согласно греческой традиции, оно носит значение другая, в готской мастерица, а арабская версия связывает имя с богиней Аллат. Анатолий же имя греческое от слова Анатолия, что переводится как восток или восточный. В детских садах России стартовал проект «Орлята дошколята», пишет «Известия». Его цель – создать единое воспитательное пространство и познакомить малышей с традиционными духовно-нравственными ценностями. Проект уже охватил больше 18 тысяч детских садов по всей стране. В этом году запланировано 18 мероприятий. Они помогут объединить воспитателей, детей и всех, кто участвует в образовательном процессе. Проект обещает быть не только полезным, но и по-настоящему интересным. Численность популяции гренландских китов в Охотском море не превышает 400 особей. Для их учета ученые используют снимки с беспилотников, пишут РИА Новости. Охотоморская популяция – это изолированная группа, которая не смешивается с другими китами и весь жизненный цикл проводит в российских водах. В начале этого года вышел первый в России каталог этих китов. В него вошли более 300 особей, которых опознали по фотографиям. Кроме того, гренландский кит входит в перечень приоритетных животных. В этом списке также амурский тигр, белый медведь, дрофа, зубр, дальневосточный и переднеазиатские леопарды, лошадь Пржевальского, снежный барс и серый кит. Все они под особой защитой. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся.

0: Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
1: Реклама.
3: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
4: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
6: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
1: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
8: Алло!

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
3: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
4: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: Костромских школьников будут знакомить с финансовой грамотностью. Стало известно, в какие дни будут отдыхать россияне в следующем году. Японская прическа стала трендом осени. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Для школьников средних и старших классов, а также студентов техникумов и колледжей стартовал новый сезон бесплатных занятий по финансовой грамотности, пишет Московский комсомолец. Первый урок уже состоялся, его посвятили цифровому рублю. Всего до 16 декабря организаторы планируют провести около 800 занятий по 29 направлениям. Ребятам расскажут о финансовой безопасности, современных инструментах, инвестициях, новых технологиях и о том, как грамотно обращаться с деньгами. Уроки сделаны в формате историй. Вести их будут вымышленные супергерои из города финансов. У каждого направления свой персонаж и своя локация. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях, пишет Коммерсант. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Правда, без переносов не обошлось. Два праздничных дня, 2 и 3 января, выпадают на субботу и воскресенье. Их решили перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. А еще один выходной приехал с субботы 20 февраля на понедельник 22. Таким образом, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Редакторы модного журнала назвали японский боб главным трендом этой осени, пишет Лента.ру. Это графичная стрижка с ровным горизонтальным срезом, волосы гладко уложены, длина от подбородка до плеча, концы прядей слегка подворачиваются внутрь к лицу. Уникальность японского боба в том, что он сохраняет форму даже без ежедневной укладки. Все дело в том, как мастер закладывает направление и объем волос, динамика уже в самой стрижке. Правда, есть один нюанс. Обновлять стрижку в салоне придется каждые 6-8 недель. Так что, если вы готовы к регулярным визитам к парикмахеру, японский боб – неплохой вариант на осень. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня, Ваня. Радио Ваня.
2: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательское.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мысли в голове, ты от самурада. Я выдумал любовь, моя награда.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
4: Реклама.
5: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
6: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеется противопоказание.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Теперь мы работаем в Костроме. Бесплатная доставка, замер и монтаж. Немецкие профили, гарантия 10 лет. Настало время установить качественные окна. Росстрой. Звоните 770908.
7: Росстрой.
8: 770908.
9: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-81.
10: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
11: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
12: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
13: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
14: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
15: Я хочу быть еще ближе.
14: Радио Ваня.

0: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
1: Ювелирная улица «Приволжска».
2: Страшен не ВИЧ, страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
3: Центр инфекционных заболеваний.
4: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Алло!
10: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи. Роскачество назвало способ выбрать качественный пряник. Ученые обнаружили новый вид кошек впервые за 100 лет. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи, пишет московский комсомолец. Автомобили оснащены всем необходимым – аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и другой техникой, которая помогает парамедикам поддерживать жизнь пациента в критических ситуациях. Такую технику закупили по федеральной программе модернизации медицины. Ее уже отправили в Кострому, Галич, Волгореченск, а также в Антроповскую, Буйскую, Кологривскую и Нерхотскую больницы. И еще цифра. После прибытия новой партии доля спецтранспорта со сроком службы меньше 5 лет в области достигла почти 90%. Выбирая пряники, не стоит смотреть только на яркую упаковку, пишет «Известия». Специалисты Роскачества советуют обращать внимание на состав, технологию приготовления, начинку и состояние самих изделий. Так вы точно не ошибетесь с покупкой. В Роскачестве отметили, что пряники бывают заварные и сырцовые. Заварные готовят, заваривая муку в сахаромедовом сиропе. Они получаются мягче и дольше остаются свежими. Сырцовые же плотнее по текстуре. При покупке также стоит обращать внимание на подсластители. Чаще всего в магазинах встречаются пряники с медом или инвертным сиропом. Последние делают, нагревая сахар с кислотой, из-за чего он распадается на фруктозу и глюкозу. Такой сироп помогает продукту дольше сохранять влагу и качество. В Боливии ученые обнаружили новый вид диких кошек, который носит название «тигровая кошка Чилкайо», пишет газета «Ру». И это не просто очередная находка, это первый представитель своего вида известной науке. Обнаруженный 10-летний самец весит всего 3 фунта, а в длину достигает примерно 18 дюймов. Для сравнения, он меньше обычной домашней кошки. Но самое интересное, это открытие меняет наше представление о кошачьем семействе. Ученые надеются, что методы, которые помогли найти эту кошку, позволят обнаружить и других неизвестных кошек по всему миру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на Радио Ваня. Радио Ваня.
1: Моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9.

0: Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжская. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Мир здоровья теперь и в Заволжском районе. Педиатр, терапевт, гинеколог, уролог, лор, анализы УЗИ и ЭКГ. Все в одном месте на бульваре маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Мир здоровья. Забота, которой доверяют. Запись 42 15 15. Имеются противопоказания.
2: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
1: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Осень. Настроение «Зонт». «Радио Ваня».

0: плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Кукла Таня, не плачь, не плачь, не плачь.
1: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
4: Ювелирная улица Приволжска.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
3: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Алло!
10: Ваня!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей. Миноборнауки предложило поменять порядок приема в вузы. Ученые обнаружили одно неожиданное сходство тиранозавра с человеком. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В Макаревском районе Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей, пишет Лента.ру. Исследователи обнаружили их на правом берегу реки Унжи. Это сланцевые плиты с раковинами головоногих моллюсков. Вес каждой плиты достигает 20 килограммов. Несмотря на внушительный возраст, эти организмы жили задолго до появления динозавров. Находки отлично сохранились и выглядят очень выразительно. Эти окаменелости принадлежат обитателям так называемого Юрского моря. Это не единый водоем, а сложная система морских бассейнов, которые существовали на планете в юрский период примерно 145 миллионов лет назад. Тогда вода покрывала обширные участки современных материков, включая восточноевропейскую платформу и западносибирскую плиту. Миноборнауки готовит перемены для абитуриентов, пишет Коммерсант. Новые правила приема в вузы могут заработать уже с 27-28 учебного года. Так, например, число направлений при поступлении, на которые требуется физика, министерство предлагает увеличить до 37, включая все направления и специальности машиностроения. Историю уже сделают обязательной там, где раньше можно было выбирать между ней и обществознанием, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности. Еще одна перемена. Многопрофильный конкурс отменят. Но также есть и положительный момент. Если вы сдадите на 60 плюс баллов экзамен по математике, физике, химии, информатике или биологии, который не входит в основной конкурс, вам могут начислить от 15 до 25 дополнительных баллов. Температура тело тиранозавра составляет около 36 градусов по Цельсию, примерно столько же, сколько у человека, пишет газета.ру. По словам исследователей, при такой температуре тиранозавр мог нормально работать в разных климатических условиях до исторической Северной Америки. Это помогает лучше понять его образ жизни, сколько энергии ему требовалось и как он охотился. Теперь же ученые хотят проверить этот метод и на других динозаврах. Сравнив температуру тела разных древних животных, можно будет выяснить, насколько широко среди них была распространена способность поддерживать постоянную температуру. Видимо, впереди еще много таких открытий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает.

0: Ищите в Яндексе «Искра AI».
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
2: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
4: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

Тебе чтобы увидеться, может быть у нас что-то получится. Может быть мы торопим события, я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно, мы в шаге от мысли к реальности.

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
1: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
2: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
3: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радио Ваня. Встречай осень!

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа — ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
2: В Костромской области рассказали о редких именах новорожденных. В детских садах России стартовал проект «Орлята дошколята». Ученые назвали число китов в Охотском море. Всем привет, на радио Ваня. В студии с новостями Андрей Карлинский. В августе в Костромской области зарегистрировали по одному ребенку с именами Алла и Анатолий, пишет московский комсомолец. Оба имени в последние годы в регионе встречаются редко. Аллу выбирают примерно 2-3 раза в год, а Анатолия около 5. Специалисты ЗАГС напомнили историю этих имен. У Аллы несколько версий происхождения. Согласно греческой традиции, оно носит значение «другая», в готской — «мастерица», а арабская версия связывает имя с богиней Аллат. Анатолий же — имя греческое от слова «Анатолия», что переводится как «восток» или «восточный». В детских садах России стартовал проект «Орлята дошколята», пишет «Известия». Его цель — создать единое воспитательное пространство и познакомить малышей с традиционными духовно-нравственными ценностями. Проект уже охватил больше 18 тысяч детских садов по всей стране. В этом году запланировано 18 мероприятий. Они помогут объединить воспитателей, детей и всех, кто участвует в образовательном процессе. Проект обещает быть не только полезным, но и по-настоящему интересным. Численность популяции гренландских китов в Охотском море не превышает 400 особей. Для их учета ученые используют снимки с беспилотников, пишут РИА Новости. Охотоморская популяция – это изолированная группа, которая не смешивается с другими китами и весь жизненный цикл проводит в российских водах. В начале этого года вышел первый в России каталог этих китов. В него вошли более 300 особей, которых опознали по фотографиям. Кроме того, гренландский кит входит в перечень приоритетных животных. В этом списке также амурский тигр, белый медведь, дрофа, зубр, дальневосточный и переднеазиатские леопарды, лошадь Пржевальского, снежный барс и серый кит. Все они под особой защитой. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации «Радио Ваня».
0: «Радио Ваня». Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Любовь зарядила дожди-пистолеты. «Радио Ваня».

0: фильм. Горячий пламенный привет всем, кто слушает радио Ваня. Меня зовут Андрей Шмурай. Сегодня среда, 23 сентября. Уверен, успешно преодолеем экватор недели. И, конечно же, определим победителя нашей игры «Угадай фильм», которая прямо сейчас, друзья мои, условия не изменились. Я включу отрывок из известной кинокартины. Как только вы вспомните ее название, наберите 325-696, код города 812. Сегодня, как всегда, по средам у нас Голливуд. Голливудское кино. Я лично фильмы с участием этого актера обожаю. С тех пор, как впервые увидел его в фильме под названием «Маска». Вот уж подсказал, так подсказал. Давайте послушаем.
1: Угадай фильм.
2: Смотрите, наш герой. Ну что, Сёма, братаны, как жизнь молодая?
3: Да будет благословенна улица.
4: Ты приключения на задницу ищешь?
2: Тебе было мало, герой?
5: Ему еще хочется.
2: Друзья, я не желаю с вами драться. Так что, если вы извинитесь и покаетесь во всех своих прегрешениях, я, может быть, вас прощу и продолжу свой праведный путь дальше.
6: Ты вещаешь, как
7: чувак, ты говоришь забавные вещи. Я не знаю, что у тебя с башней, но слушай сюда, земля. Ты хочешь, чтобы мы извинились перед тобой, да? Ладно, годится.
0: Если вспомнили название этого фильма, звоните, друзья, 325-696, код города 812, а подарок для настоящих киноманов. Два билета на любой сеанс в петербургском кинотеатре «Синема-5», который расположен в ТРК «Шкиперский молл». Жду ваших звонков, удачи, давайте играть.
1: «Угадай фильм» на «Радио Ваня». «Ваня», «Радио Ваня».

0: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск, Фабричная 9.
1: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
2: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
3: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
4: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: верно, это мой рай.
1: Искать его отражение.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Разбежаться с

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем привет! Это сейчас ее можно купить буквально на каждом шагу. А в свое время, в среде советских школьников, ее просто возвели в какой-то культ. Речь идет о жевательной резинке, друзья мои. Сегодня, 23 сентября, отмечается ее день рождения.
0: Пятое место.
1: Первые жевательные резинки появились еще в 5-м тысячелетии до нашей эры. В их состав входила смола, древесный уголь и сосновые иглы. Индейцы использовали эту клееобразную массу для чистки зубов от остатков пищи.
0: Четвертое место.
1: Современная история началась в 1848 году. Именно тогда, 23 сентября, некто Джеймс Куртис в домашних условиях создал жевательную резинку, которая жевалась как простая конфета-карамелька и была не очень приятной на вкус. Позже он решил открыть производство по ее изготовлению на основе смолы сосны.
0: Третье место.
1: В 1911 году с помощью жевательной резинки команда Королевских военно-воздушных сил Великобритании предотвратила аварию самолета, заклеив дыру в водяной рубашке двигателя.
0: Второе место.
1: Для безвредной утилизации жвачки в городе Сан-Луис-Обиспо, что в Калифорнии, уже 40 лет используется переулок, где на стенах стоящих друг напротив друга домов каждый желающий может оставить использованную резинку.
0: Первое место.
1: В Сингапуре около 10 лет существует запрет на употребление жевательной резинки. Власти решили запретить употребление обычных сладких жвачек, только антиникотиновые и стоматологические, которые отпускаются строго по рецепту врача.
0: Великолепная пятерка. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
2: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
1: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Лекс представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Лекс. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОКРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
3: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
6: 30-12-08. Советская 109.
7: Код города Костромы 49-42.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Ваня! Радио Ваня!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет.
1: Радио Ваня. Новости. Костромских школьников будут знакомить с финансовой грамотностью. Стало известно, в какие дни будут отдыхать россияне в следующем году. Японская прическа стала трендом осени. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. Для школьников средних и старших классов, а также студентов техникумов и колледжей стартовал новый сезон бесплатных занятий по финансовой грамотности, пишет Московский комсомолец. Первый урок уже состоялся, его посвятили цифровому рублю. Всего до 16 декабря организаторы планируют провести около 800 занятий по 29 направлениям. Ребятам расскажут о финансовой безопасности, современных инструментах, инвестициях, новых технологиях и о том, как грамотно обращаться с деньгами. Уроки сделаны в формате историй. Вести их будут вымышленные супергерои из города финансов. У каждого направления свой персонаж и своя локация. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях, пишет Коммерсант. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Правда, без переносов не обошлось. Два праздничных дня, 2 и 3 января, выпадают на субботу и воскресенье. Их решили перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря. А еще один выходной приехал с субботы 20 февраля на понедельник 22. Таким образом, нерабочими будут 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, а также с 12 по 14 июня и с 4 по 7 ноября. Редакторы модного журнала назвали японский боб главным трендом этой осени, пишет Лента.ру. Это графичная стрижка с ровным горизонтальным срезом, волосы гладко уложены, длина от подбородка до плеч, концы пряди слегка подворачиваются внутрь к лицу. Уникальность японского боба в том, что он сохраняет форму даже без ежедневной укладки. Все дело в том, как мастер закладывает направление и объем волос, динамика уже в самой стрижке. Правда, есть один нюанс. Обновлять стрижку в салоне придется каждые 6-8 недель. Так что, если вы готовы к регулярным визитам к парикмахеру, японский боб – неплохой вариант на осень. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня.

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы – 49-42.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло!

0: любишь. И яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам картину, которая по жанру одновременно, пожалуй, и драма, и мелодрама, и даже комедия. Фильм называется «Список заветных желаний». Признаюсь откровенно, я знаю людей, которые пересматривали эту картину аж по нескольку раз. А я вообще любитель такого рода фильмов, в которых затрагиваются темы семьи, как найти себя и понять, чего вообще ты хочешь от жизни. Ну и без красивой актрисы здесь не обошлось. Я имею в виду девушку по имени Софию Карсон, которая и исполнила роль Алекс. Там такая история. После случившегося в семье несчастья Алекс решила вернуться к своим детским мечтам. И тут и появляется так называемый список заветных желаний. Одно из которых, догадайтесь, ну, конечно же, найти свою настоящую любовь. По сюжету у девушки целых два парня, и, естественно, ей предстоит сделать некий выбор. А каким же он будет? Правильно, узнаете после того, как посмотрите фильм. «Список заветных желаний» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Осень. Настроение зонт. Радио Ваня.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! И я в шоке от этого парня. Зовут его Кристиан Шефер, и он обладатель памяти, которую многие называют феноменальной. Его достижения даже отмечены в книге рекордов Гиннесса. Житель Германии способен запомнить последовательность из 250 монет и воспроизвести 11 телефонных номеров за 3 минуты. А недавно он вновь доказал, что его имя по праву внесено на страницы знаменитой книги. Он нырнул под воду и стал запоминать длинную последовательность цифр, которые ему показывали на экране телефона. Когда Кристиан всплыл, он безошибочно воспроизвел 87 цифр и установил, конечно же, очередной рекорд. Он добавил, что самое сложное в таком испытании – это сочетание умственной нагрузки и нехватки кислорода. Впрочем, по его словам, самое сложное – это одновременно и самое интересное. Ну, кто бы спорил, вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно, подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Школьная дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
3: 12+.
4: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация о организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте порядка их получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
5: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
6: 30 12 08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
7: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56.
9: Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

Радио Ваня. Ближе и роднее. От Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет. Радио «Ваня». Новости.
2: В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи. Роскачество назвало способ выбрать качественный пряник. Ученые обнаружили новый вид кошек впервые за 100 лет. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Костромскую область пришли новые машины скорой помощи, пишет московский комсомолец. Автомобили оснащены всем необходимым – аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами и другой техникой, которая помогает парамедикам поддерживать жизнь пациента в критических ситуациях. Такую технику закупили по федеральной программе модернизации медицины. Ее уже отправили в Кострому, Галич, Волгореченск, а также в Антроповскую, Буйскую, Кологривскую и Нерехотскую больницы. Еще цифра. После прибытия новой партии доля спецтранспорта со сроком службы меньше 5 лет в области достигла почти 90%. Выбирая пряники, не стоит смотреть только на яркую упаковку, пишет «Известия». Специалисты Роскачества советуют обращать внимание на состав, технологию приготовления, начинку и состояние самих изделий. Так вы точно не ошибетесь с покупкой. В Роскачестве отметили, что пряники бывают заварные и сырцовые. Заварные готовят, заваривая муку в сахаромедовом сиропе, они получаются мягче и дольше остаются свежими. Сырцовые же плотнее по текстуре. При покупке также стоит обращать внимание на подсластители. Чаще всего в магазинах встречаются пряники с медом или инвертным сиропом. Последние делают, нагревая сахар с кислотой, из-за чего он распадается на фруктозу и глюкозу. Такой сироп помогает продукту дольше сохранять влагу и качество. В Боливии ученые обнаружили новый вид диких кошек, который носит название «тигровая кошка Тилкайо», пишет газета «Ру». И это не просто очередная находка, это первый представитель своего вида известной науке. Обнаруженный 10-летний самец весит всего 3 фунта, а в длину достигает примерно 18 дюймов. Для сравнения, он меньше обычной домашней кошки. Но самое интересное, это открытие меняет наше представление о кошачьем семействе. Ученые надеются, что методы, которые помогли найти эту кошку, позволят обнаружить и других неизвестных кошек по всему миру. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации, радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал «Радио Ваня». Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня!

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть тебе стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках месте порядка получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.

0: здоровья ждет вас на МРТ. Новый аппарат. Телефон 4942 42-15-15. Имеются противопоказания, необходимы консультации со специалистом.
1: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А. Телефон 35-33-81.
2: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
3: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-270-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуина, дом 4.
4: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
5: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
6: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
7: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
8: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Алло!

0: Один за всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Поп-исполнительница Люся Чеботина вместе с турецким музыкальным продюсером и диджеем Бураком Етером провела в Москве презентацию первого совместного трека «Миссию». В рамках пресс-подхода Чеботина рассказала, что при создании танцевального трека перед ней не стояла задача возродить историю с международными звездами совместки, поскольку она давно дружит с Бураком, и возникновение такой коллаборации было делом времени. По словам певицы, их знакомство состоялось тогда, когда она сама только начинала путь на большую сцену, в то время как диджей уже зарекомендовал себя как профессионал. Запись трека «Миссию» проходила в Амстердаме, где у диджея собственная студия звукозаписи. Поп-звезда отметила, что ее особенно поразило, с какой невозмутимостью Бурак рассказывал о том, какие зарубежные артисты записывались у него на студии. В их числе оказались американский рэпер и автор песен Kanye West и французский диджей Дэвид Гетта.
0: Звездный час.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Канадская певица Селин Дион, вернувшаяся на сцену после продолжительного перерыва, связанного с состоянием здоровья, порадовала поклонников незапланированным выступлением. После третьего концерта в рамках парижского тура артистка вышла к собравшимся у отеля фанатам, где исполнила песню и станцевала босиком на крыше автомобиля. Дион сменила сценический образ на повседневный наряд и запрыгнула на крышу припаркованного черного автомобиля. Сняв обувь, артистка начала подпевать своей песни, активно двигаясь в такт музыки и дирижируя собравшейся толпой. Поклонники снимали происходящее на мобильные телефоны и, конечно же, подпевали. В какой-то момент Селин Дион легла на капот, затем встала, продолжив танцевать и исполнять песню. Перед тем, как попрощаться с фанатами, она послала им воздушные поцелуи. Друзья мои, искренне завидую всем очевидцам этого необычного выступления.

0: Реклама.
1: Мы ведем прямой репортаж с ювелирной улицы Приволжска. Огромный выбор золотых украшений, серебра, бриллиантов. Приволжск. Наши магазины. Диамант, золотой стиль, Соколов, Новиков. Золото растет, а мы держим цены.
2: Ювелирная улица Приволжска.
3: По внешнему виду человека невозможно определить, болен он или не болен ВИЧ-инфекцией. Узнать это можно только одним способом – сдать анализ крови на ВИЧ. Проверь, сделай это прямо сейчас. Кострома, проспект Ясильчиков, 31А, телефон 47-07-18.
4: Центр инфекционных заболеваний.
5: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
1: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы, 49-42.
6: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
7: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал Гольфстрим FM. Для лиц старше 12 лет. Радио Ваня. Новости.
1: В Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей. Миноборнауки предложило поменять порядок приема в вузы. Ученые обнаружили одно неожиданное сходство тираннозавра с человеком. Всем привет, на радио Ваня, в студии с новостями Андрей Карлинский. В Макаревском районе Костромской области нашли окаменелости древних морских обитателей, пишет Лента.ру. Исследователи обнаружили их на правом берегу реки Унжи. Это сланцевые плиты с раковинами головоногих моллюсков. Вес каждой плиты достигает 20 килограммов. Несмотря на внушительный возраст, эти организмы жили задолго до появления динозавров. Находки отлично сохранились и выглядят очень выразительно. Эти окаменелости принадлежат обитателям так называемого Юрского моря. Это не единый водоем, а сложная система морских бассейнов, которые существовали на планете в юрский период примерно 145 миллионов лет назад. Тогда вода покрывала обширные участки современных материков, включая восточноевропейскую платформу и западносибирскую плиту. Миноборнауки готовит перемены для абитуриентов, пишет Коммерсант. Новые правила приема в вузы могут заработать уже с 27-28 учебного года. Так, например, число направлений при поступлении, на которые потребуется физика, министерство предлагает увеличить до 37, включая все направления и специальности машиностроения. Историю уже сделают обязательной там, где раньше можно было выбирать между ней и обществознанием, а математику для всех специальностей в сфере информационной безопасности. Еще одна перемена – многопрофильный конкурс отменят. Но также есть и положительный момент. Если вы сдадите на 60 плюс баллов экзамен по математике, физике, химии, информатике или биологии, который не входит в основной конкурс, вам могут начислить от 15 до 25 дополнительных баллов. Температура тела тираннозавра составляет около 36 градусов по Цельсию, примерно столько же, сколько у человека, пишет газета.ру. По словам исследователей, при такой температуре тираннозавр мог нормально работать в разных климатических условиях до исторической Северной Америки. Это помогает лучше понять его образ жизни, сколько энергии ему требовалось и как он охотился. Теперь же ученые хотят проверить этот метод и на других динозаврах. Сравнив температуру тела разных древних животных, можно будет выяснить, насколько широко среди них была распространена способность поддерживать постоянную температуру. Видимо, впереди еще много таких открытий. На этом пока все. Еще больше новостей в следующих выпусках. Андрей Карлинский, служба информации Радио Ваня.
0: Радио Ваня. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Ваня. Радио Ваня.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. На радио Ваня. Радио Ваня.
1: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI. Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex, вы готовите? Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
2: Реклама.
3: Внимание! Выгодное воскресенье в мире здоровья. Теперь сдавать анализы со скидкой 10% можно в двух филиалах. Улица Титова, дом 15 и бульвар Маршала Василевского, дом 11, корпус 2. Ждем вас!
4: Скидка на анализы собственной лаборатории суммируется с другими скидками и акциями. Имеются противопоказания.
5: Магазин «Буксир» предлагает широкий ассортимент стальных канатов, текстильных, цепных и стальных строп, стяжных ремней, а также буксиры, лебедки, домкраты, тали и многое другое. Проспект Мира, 151А, телефон 35-33-80.
6: Отменяйте планы на 24 сентября. Хотя нет, теперь это и есть план. В Костроме большой концерт команды высшей лиги КВН «Ровеньки». В 7 вечера живой юмор, любимые номера и новые шутки. Билеты на Кострома концерт.
7: 18+. О, Иваново концерт. ОГРН 111-370-201-5074. Ивановская область, город Иваново, улица Ватуйна, дом 4.
8: Собственный дом – это фридом. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
9: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
10: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
11: Внимание! В Бигам неделя скидок на снегоуборочную технику. Только с 21 по 27 сентября скидка 20% на всю снегоуборочную технику. Бигам. Готовься к зиме с выгодой.
12: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30.

0: 56.
1: Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
2: Погода. Всем привет, на радио Ваня, в студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Стамбуле будет плюс 21 градус. И, кстати, Стамбул — это единственный в мире город, который одновременно находится и в Европе, и в Азии. Город примерно на 1700 лет старше Москвы. Его основали в 667 году до нашей эры. И, кроме того, на улицах города живут сотни тысяч свободных кошек, которых подкармливают всеместные жители и даже строят для них домики. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 23 градуса днем и до плюс 17 ночью. И ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%, согласно сервису Яндекс.Погода.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: давим на всю, и соседи не спят.
1: Что под нами внизу, простите меня.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
3: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
4: Страшен не ВИЧ. Страшно жить с ним и не знать об этом. Подумай о себе и близких. Сдай кровь на ВИЧ. Проверь себя. Анонимно и бесплатно. Для граждан Российской Федерации. Проспект Текстильщиков, 31А. Телефон 470718.
5: Центр инфекционных заболеваний.
6: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
7: 30-12-08, Советская 109, код города Костромы 49-42.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
2: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Теплый плед и «Радио Ваня». Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.
1: Партнер музыкального часа – ювелирная улица Приволжска. Огромный выбор украшений напрямую от ювелирных заводов России. Город Приволжск, улица Фабричная, 9, магазин «Диамант», ИП «Новиков».
0: Радио Ваня. Новости.
2: Молодые семьи следует освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Родители могут присутствовать на уроке в школе, однако для этого требуется разрешение. В Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Молодые семьи следует освободить от необходимости копить на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает издание «Абзац» со ссылкой на политика юриста и правозащитника Ивана Курбакова. По его словам, реализация этой меры на юридическом и экономическом уровнях не должна сводиться к простой выдаче банками 100% кредитов. В худшем случае социальная мера фактически перенесет все финансовые риски на кредитные организации и государство. Кроме того, программа не должна автоматически распространяться абсолютно на все молодые союзы. Эксперт отметил, что важно оценивать реальную платежеспособность заемщиков и ограничивать стоимость жилья, чтобы застройщики искусственно не завышали цены на квартиры под предлогом господдержки. Родители могут присутствовать на уроке в школе, однако для этого требуется разрешение образовательного учреждения. Об этом РТ рассказал сенатор Игорь Мурок. Специалист объяснил, что родителю, который хочет посетить урок, необходимо подать заявление директору и получить согласие учителя. При этом, как правило, находиться в классе можно будет только под контролем завуча, если такой порядок закреплен в локальных актах школы. По словам сенатора, если родитель получает необоснованный отказ, он может направить директору жалобу со ссылкой на статью закона об образовании, а после этого обратиться в муниципальный орган управления образованием, прокуратуру или даже в суд. Кроме того, родитель имеет право посетить обследование своего ребенка психолога медико-педагогической комиссии. При этом в этом случае согласовывать свое присутствие не требуется. И в завершении выпуска: в Москве готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц работнику, который будет заниматься слонами. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на карьерного эксперта Центра профессии будущего Святослава Семиренко. Он отметил, что необычное предложение постоянно появляется в агрегированной базе центра, насчитывающей около 500 тысяч вакансий. В обязанности соискателя входит полный уход за особо опасными животными, приготовление кормов, кормление и уборка, а также подготовка слонов к репетициям и спектаклям. Кроме того, сотруднику предстоит сопровождать животных во время мероприятий. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: меня.
1: Реклама. Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность. Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Стамбуле будет плюс 21 градус. И, кстати, Стамбул – это единственный в мире город, который одновременно находится и в Европе, и в Азии. Город примерно на 1700 лет старше Москвы. Его основали в 667 году до нашей эры. И, кроме того, на улицах города живут сотни тысяч свободных кошек, которых подкармливают все местные жители и даже строят для них домики. Что ж, ну, если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 23 градуса днем и до плюс 17 ночью. И ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода.
1: Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Сегодня на вечер хочу порекомендовать вам картину, которая по жанру одновременно, пожалуй, и драма, и мелодрама, и даже комедия. Фильм называется «Список заветных желаний». Признаюсь откровенно, я знаю людей, которые пересматривали эту картину аж по нескольку раз. А я вообще любитель такого рода фильмов, в которых затрагиваются темы семьи, как найти себя и понять, чего вообще ты хочешь от жизни. Ну и без красивой актрисы здесь не обошлось. Я имею в виду девушку по имени Софию Карсон, которая и исполнила роль Алекс. Там такая история. После случившегося в семье несчастья Алекс решила вернуться к своим детским мечтам. И тут и появляется так называемый список заветных желаний. Одно из которых, догадайтесь, ну, конечно же, найти свою настоящую любовь. По сюжету у девушки целых два парня, и, естественно, ей предстоит сделать некий выбор. А каким же он будет? Правильно, узнаете после того, как посмотрите фильм. «Список заветных желаний» смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Come on.

0: со всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! И я в шоке от этого парня. Зовут его Кристиан Шефер, и он обладатель памяти, которую многие называют феноменальной. Его достижения даже отмечены в книге рекордов Гиннесса. Житель Германии способен запомнить последовательность из 250 монет и воспроизвести 11 телефонных номеров за 3 минуты. А недавно он вновь доказал, что его имя по праву внесено на страницы знаменитой книги. Он нырнул под воду и стал запоминать длинную последовательность цифр, которые ему показывали на экране телефона. Когда Кристиан всплыл, он безошибочно воспроизвел 87 цифр и установил, конечно же, очередной рекорд. Он добавил, что самое сложное в таком испытании – это сочетание умственной нагрузки и нехватки кислорода. Впрочем, по его словам, самое сложное – это одновременно и самое интересное. Ну, кто бы спорил, вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня. Радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
2: 12+.
4: Реклама. Уникальный выбор украшений с бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. В магазинах «Приволжска», «Диамант», «Новиков», «Золотой стиль», «Соколов». Успейте купить по специальным ценам месяца.
5: Ювелирная улица «Приволжска».
6: Собственный дом – это freedom. Свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom. Свобода.
7: 30-12-08. Советская 109. Код города Костромы 49-42.
8: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать. Просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
9: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.
10: Странно. Я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Ваня. Радио Ваня.

0: Реклама.
1: Собственный дом – это freedom, свобода. Свобода жить так, как тебе нравится. Не зависеть ни от кого. Устроить все так, как ты мечтал. Построй свой дом, живи свободно. Freedom – свобода.
0: 30-12-08, Советская, 109. Код города Костромы 49-42.
2: Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж. Ответственность, активность и внимание – это то, что мы ценим выше всего. Взамен мы дарим уютное рабочее место в центре города и команду, которая всегда поддержит. Звони 411-411.
3: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30-34-56. Алло! Радиоканал «Гольфстрим FM» для лиц старше 12 лет.
4: Погода. Всем привет, на радио Ваня. В студии Андрей Карлинский. Поговорим о погоде. Завтра в Стамбуле будет плюс 21 градус. И, кстати, Стамбул – это единственный в мире город, который одновременно находится и в Европе, и в Азии. Город примерно на 1700 лет старше Москвы. Его основали в 667 году до нашей эры. И, кроме того, на улицах города живут сотни тысяч свободных кошек, которых подкармливают все местные жители и даже строят для них домики. Что ж, ну если говорить о погоде, то в Костроме обещают плюс 23 градуса днем и до плюс 17 ночью. И ветер восточный до 8 метров в секунду. Атмосферное давление нормально, 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 45%, согласно сервису Яндекс.Погода.
3: Радио Ваня. Отличная погода. Радиоканал Радио Ваня. Предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Все краски осени.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах.

0: Реклама.
1: Ты все еще ищешь работу, на которую будешь ходить каждое утро с удовольствием? Перестань искать, просто приходи к нам. Наша радиостанция ищет ассистента отдела продаж, который любит порядок, видит детали и готов стать опорой для нашей команды. Твои задачи – это документация, отчеты и полная поддержка отдела. Твои бонусы – уютный офис в самом центре города и коллектив, с которым действительно приятно начинать свой день. Твое идеальное утро начинается здесь. Звони 411-411.
0: Телефон рекламной службы «Радио Ваня» в Костроме. 30 34 56. Радио Ваня.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама на радио Ваня.
1: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио!

0: Грандиозное событие золотой осени. День рождения. Ювелирной улицы Приволжска. В наш праздник мы дарим скидки на все. Суперцены на бриллианты и золото от 7990 рублей за грамм. Совершай покупки на Ювелирной улице Приволжска и участвуй в розыгрыше призов на 1 000 000 рублей. Город Приволжск. Фабричная 9. Наши цены не миф, а реальность.
1: Ювелирная улица Приволжска. Сроки проведения акции с 14 сентября по 31 октября. Информация об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения в наших магазинах. Приволжск. Фабричная 9.
2: Телефон рекламной службы Радио Ваня в Костроме. 30 34 56. Алло. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: Перехода метрополитена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.

0: И яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

0: Дмитрик.
1: В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77 822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!

радио Ваня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Ваня!

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Радио Ваня.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Кострома. 91 FM. В эфире радиоканал «Гольфстрим FM». СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L номер FS77-822-04 от 2 ноября 2021 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! На радио Ваня в Костроме. Программа «По заявкам». Всем привет!